0: 汤底完成，还需一朵醇厚的酸奶油注入灵魂。有没有这勺酸奶油，似乎正是本帮罗宋汤和东欧红菜汤之间的分野。
1: Сметана – очень важный ингредиент русской кухни.
2: Моя родная, сколько лет не виделись!
3: Коснула!
0: Ки нен ши ген, Ре ни я 逐渐适应了上海的生活，也有了自己的社交圈。酸奶油，既有一丝酸爽的